0: verstehen.
1: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт!

0: Manchmal fehlen mir die Worte. Ich wär so gern da für dich.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!